0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наша музыка.

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Наши песни.
1: Сердце на куски.

0: Реклама.
1: В кино с 3 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
1: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
1: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18.00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18.00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Наши песни.
1: Реклама.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: От режиссера трилогии «Стражи Галактики». Койот и мультяшки вселенной «Луни Тюнс» против корпорации «Акме».
2: «Акме» продает опасные товары уже много лет.
1: «Хитрый койот». Только в кинотеатрах с 10 сентября.
3: 12+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный Open Air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18.00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18.00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Реклама.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: где вы живете? Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Вы когда-нибудь замечали, как оживают стены Бреста? Здесь, среди старинных улочек и кварталов, появляются яркие муралы. Большие, смелые, иногда философские. Сегодня мы отправимся по самым интересным уличным картинам города и узнаем, какие истории они рассказывают. Один из самых известных муралов в Бресте был создан в рамках фестиваля «В улице Бразил» – ежегодного уличного искусства в Беларуси. На мурале изображена девочка, выпускающая в небо бумажный самолетик с надписью «Брест – город мира». Этот мурал символизирует миролюбивый статус города, который первым принял на себя удар в Великой Отечественной войне. Его можно увидеть на одном из домов, прогуливаясь по Советской. Еще одна яркая работа – мурал с огромным рыжим котом. Кот изображен в лучах солнца, что добавляет теплоты и позитива в городское пространство. Этот мурал разместился на одном из домов по улице Карла Маркса. Есть в нашем городе мурал, посвященный его истории – легенда о Бресте. Художник изобразил древнего летописца, который записывает историю Бреста, а вокруг – ключевые символы – Брестскую крепость, средневековые здания и природу Полесья. Увидеть мурал «Легенда о Бресте» можно на одном из домов по улице Гоголя. Там же есть мурал «Современные герои». Он посвящен обычным людям – врачам, учителям, рабочим. Это часть социального проекта, подчеркивающего важность простых профессий. Мурал с изображением, посвященный защитнику Брестской крепости, герою Советского Союза, майору Петру Гаврилову, расположился на одноименной улице в Бресте. Будущее Беларуси в твоих руках. Мурал с таким названием появился на одной из многоэтажек Бреста. Это подарок жителям от организаторов марафона «Единство», который принимал наш город. Муралы – не просто украшение, а способ оживить город, сделать историю ближе к людям. Они по-прежнему привлекают туристов и становятся новыми точками притяжения.
0: Брест аудиогид. Поехали!
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: отчизны, являясь примером преданного служения своей стране и народу, подчеркнул президент.
1: День народного единства.
0: В Кобрине накануне прошел семейный фестиваль, часть программы общественно-политического марафона «17 граней единства». Эпицентром событий стал парк имени Суворова. Главная цель фестиваля – объединить поколения, укрепить чувство гордости за малую родину и напомнить каждому о силе сплоченности белорусского народа. Организаторы постарались сверстать такую программу, чтобы люди разного возраста могли найти себе занятия по душе. Всего развернулось 25 локаций, большинство из них от Белой Руси. Председатель Брестской областной организации общественного объединения «Белая Русь» Андрей Парфеевич отметил, что фестиваль превзошел все ожидания. «Наш главный посыл прост. Нужно создать условия, чтобы дети росли в единстве, дружбе и любви к своей стране. Этот фестиваль – яркое тому подтверждение. Мы едины, и в этом наша сила», – подчеркнул Андрей Парфеевич.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. Главные фавориты гандбольного чемпионата Беларуси одержали очередные победы. Действующий чемпион страны мешков Брест в матче второго тура переиграл на своей арене гандболистов Гомеля с перевесом в 5 мячей 37-32. Обладатели серебряных медалей гандболисты Минского СКА победили на выезде МАС Оршу со счетом 44-36. Белорусская Арина Соболенко уступила в финале US Open казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной. В решающем поединке Соболенко проиграла 4-6, 7-5, 2-6. Елена Рыбакина впервые выиграла US Open. Это ее третий титул на турнирах Большого шлема. Ранее она выиграла Уимблдон и Australian Open. В понедельник Елена Рыбакина впервые возглавит рейтинг WTA, а Арина Соболенко переместится на вторую позицию. Брещанин завоевал две бронзовые медали по пароплаванию. Егор Щелканов заработал две бронзы на чемпионате Европы по пароплаванию в Турции. В классе С9 он стал третьим на дистанциях 100 метров на спине и 100 метров вольным стилем. И последнее. Клуб «Виктория» имени Мешкова сегодня проводит День открытых дверей. Детей и родителей приглашают на открытые тренировки в обновленном спортивном зале. Тренеры помогут почувствовать ритм игры и подарят заряд энергии на весь предстоящий сезон. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Ночь скидок в «Аскона». С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Асконабай и по номеру 7176.
4: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
5: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
4: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18.00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18.00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.
7: В кино с 3 сентября.
8: Почему у вас телефон моего сына?
9: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
7: Галь Гадот.
8: Я не могу никого убить.
9: У тебя один час.
7: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 18+.
10: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
11: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
12: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
13: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.by и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Мария Демчук. Здравствуйте. В городе-спутнике Бреста-Жабинка обсудили строительство нового микрорайона. Рабочее совещание, где обсуждали план территории нового района, состоялось под руководством председателя Жабинковского райисполкома Андрея Кузьмича. Строительство нового микрорайона предусмотрено генпланом. Новая территория расположится в районе микрорайона Щеглики за мостом в сторону трассы М1.

0: Беларуси. Эксперт также подчеркнул, что в этих сложных внешнеполитических условиях из всех регионов республики в Минске в седьмой раз собрались делегаты Всебелорусского народного собрания, чтобы не только сформировать руководящую структуру высшего представительного органа народа власти, но и утвердить два основополагающих документа, которые определяют стратегию развития белорусского государства, концепцию национальной безопасности и военную доктрину. Он также отметил, что благополучие национального бытия белорусов всегда ассоциировалось с миром и безопасностью, а главным условием достижения поставленных целей являются единство и сплоченность, символом которых и выступает Всебелорусское народное собрание.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. 12-й международный фестиваль хореографического искусства «Сожский караход» проходит в Гомеле. В фестивале участвуют творческие коллективы из Беларуси, России, Китая, Шри-Ланки, Индии, Пакистана, Азербайджана и Туркменистана. В мероприятиях принимает участие делегация Бреста во главе с заместителем главы администрации Московского района Сергеем Крачко. «Динамо Брест» сегодня на выезде встретится со столичным «Динамо» в матче-дебюте системе ВАР на полях высшей лиги. Начало игры в 20:10. За прямую трансляцию отвечает телеканал «Беларусь-5». Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Вас приглашают принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте. Улица Пушкинская, 10. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пущи. Два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

0: Реклама. Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
1: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид». По улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лиа 7-3-7» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-28-68.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
4: Ночь скидок «Воскона». С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Сконабай» и по номеру 7176.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж, и Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-дефис-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
3: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
4: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
5: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид». По улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-28-68.
6: От режиссера трилогии «Стражи галактики». Койот и мультяшки вселенной «Луни Тюнс» против корпорации «Акме».
7: «Акме» продает опасные товары уже много лет.
6: Хитрый койот. Только в кинотеатрах с 10 сентября.
8: 12+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Брестской области в стабилизационный фонд на межсезонный период заложат более 3000 тонн яблок. Как отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков, в регионе в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах промышленные яблоневые сады занимают более 4300 гектаров. Основные производители яблок сконцентрированы в Брестском, Ляховичском, Пружанском и Столинском районах. Всего в стабилизационный фонд Брестской области на межсезонный период 2026-2027 годов будет заложено более 3000 тонн яблок. Во Дворце детского творчества Барановичи запустили ветрогенератор. Юные инженеры-энтузиасты не только создали уникальную разработку, но и выполнили личное поручение главы области, превратив выставочный экспонат в полноценную работающую установку. В эксплуатацию введена действующая аэродинамическая генераторная установка.

0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос, сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Вас приглашают принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пущи. Два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7,9, днем 16-18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: умные колонки от Яндекс, сумка Zara в виде портативной приставки, а также протест работников Samsung. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Они знают про вас все. Встречайте умные наушники Яндекс Дропс. Первое носимое ИИ-устройство Яндекса получило 11-миллиметровые драйверы, шумодав и отдельный чип, который умеет распознавать ваш голос без подключения к интернету. Но главной фишкой наушников стала интеграция с Alexa AI и всеми устройствами умного дома. По вашей просьбе, капельки могут запустить пылесос, посмотреть время работы нужного магазина на Яндекс.Картах или врубить любимый плейлист в музыке. Как пишет пресс-служба Яндекса, ИИ-ассистенту можно на ходу наговорить все самое важное, чтобы не забыть. А он уже сам напомнит, когда надо продлить страховку на автомобиль и во сколько встать, чтобы не опоздать на работу. На одном заряде наушники должны продержаться от 5 до 9 часов. Цвета 3 – черно-белый, черный и фиолетовый. Цена в районе 340 белорусских рублей.
0: Точка сборки.
1: Испанская торговая сеть Zara мощно заколабилась с Sony и вернула на рынок PlayStation Portable в виде сумки Crossbody. Много в ней не унесешь. Габариты небольшие, но ваш смартфон, кошелек и паспорт в главный и единственный отсек поместятся запросто. Материалы строго утилитарные. Сама сумка и подклад из полиэстера. Но лицевая панель и кнопки консоли силиконовые. Чтобы никто, не дай бог, случайно не подумал, что у вас в руках китайская подделка, сумку и ремень до отвала забили логотипами PlayStation. За полиэстеровую PSP 1000 просят $36 или примерно 100 белорусских рублей по текущему курсу.
0: Точка сборки.
1: Сотрудники подразделения Device Solutions, которые работают над чипами памяти и полупроводниками, были недовольны своими зарплатами и в итоге получили сотни тысяч долларов компенсации на человека. Теперь вопросом «где деньги?» задаются их коллеги, производящие технику Samsung, включая смартфоны. Огромные бонусы от сверхприбыли достались также подразделениям, которые производят и разрабатывают системы на чипах. Они оба убыточны, но денег все равно получили. А прибыльное подразделение Device Experience, ответственное за смартфоны, хотят также зарплаты, как у коллег из DS. Если они начнут бастовать, то выпуск Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 и его более широкого собрата Z Fold 8 White может задержаться. Сейчас их судьба зависит от того, захотят ли главы Samsung урегулировать дело мирно и все-таки поднять людям зарплаты. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Радио.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный Open Air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.
7: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
8: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
9: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
8: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
10: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
11: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
12: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. БРИКС стремительно становится одним из самых авторитетных институтов глобального большинства. Об этом во время своего выступления на сессии БРИКС+, заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, передает Белта. Разумеется, этот динамичный процесс наталкивается на сопротивление. Мы наблюдаем растущее давление со стороны государств, которые продолжают стремиться к мировому господству. Они постоянно пытаются запугать нас санкциями, экономическими, торговыми и финансовыми ограничениями, незаконными тарифами и другими мерами, сказал Максим Рыженков. Третий день 30-го юбилейного международного театрального фестиваля «Белая вежа» завершился спектаклем «Петр и Алексей» Государственного драматического театра на Литейном из Санкт-Петербурга. В центре сюжета борьба за власть, проблемы престола наследия, любовь, столкновение монархии и религии, конфликт самодержца и наследника. Брестскому зрителю постановка понравилась. Как отметил режиссер-постановщик Сергей Морозов, любой фестиваль – это прежде всего взаимообмен энергией, как творческой, так и между людьми. Фестиваль «Белая вежа» прекрасен, есть желание вернуться в Брест с новой постановкой, сказал он.
2: За то время, которое мы побывали здесь, благодаря посещению Брестской крепости, окунулись, соприкоснулись с прекрасной, какой-то светлой, звенящей культурой Полесского края, мы уедем отсюда подпитавшись какой-то, мне кажется, человеческой чистотой. Не говоря уж про то, что мы видим, как город и страна обихожены. Понятно, что внешнее очень всегда соединяется с внутренним.

0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. 15 сентября Брестская областная библиотека имени Горького приглашает на праздничную программу в рамках Дня библиотек. Для посетителей запланированы акции «Стань читателем библиотеки, получи приз» и «Блиц-викторина. Литературный олимп», презентация книги истории, которая помогает, и встреча с писательницей Натальей Андрасюк, подведение итогов челленджа «Читай ФС-2» совместно с компанией «Бремер», открытие выставки акварели «Пространство тишины» и демо-показ Ольги Данилюк, мастер-класс по перовой коронке, по изготовлению открыток и многое другое. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Вас приглашают принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте. Улица Пушкинская, 10. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7,9, днем 16,18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
5: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ребенок.
1: Реклама.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
4: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Во время своего выступления на сессии БРИКС+, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков назвал ключевые сферы, объединяющие сообщество организации, передает Белта. Во-первых, гибкость и жизнестойкость. БРИКС обладает необходимым потенциалом для адаптации к текущим обстоятельствам и трансформации в ответ на глобальные вызовы, отметил Максим Рыженков. Министр также обратил внимание, что в то время как другие опасаются потерять свое технологическое превосходство, БРИКС подчеркивает важность всеобщей цифровизации и сокращения технологического неравенства. Максим Рыженков отметил, что вероятность возникновения конфликтов растет день ото дня. Чтобы предотвратить перерастание очагов напряженности в полномасштабную войну, необходима новая система, способная обеспечить баланс сил. В качестве четвертого приоритета глава ведомства назвал устойчивое развитие, направленное на улучшение инфраструктуры, укрепление людских ресурсов и повышение общего блага. Благосостояния. Во второе воскресенье сентября во всем мире отдают дань памяти жертвам фашизма. Вторая мировая война, унесшая жизни миллионов людей, по своим масштабам и потерям не имеет себе равных. Общие потери по разным оценкам составляют от 50 до 80 миллионов погибших с учетом и военных, и гражданского населения. Беларусь находится в числе тех, кто отстаивает историческую правду. Уголовное дело о геноциде белорусского народа, расследуемое в стране, призвано напомнить, какой ценой досталась победа над фашизмом. 7 человек, избежавших наказания после войны и скрывших свое кровавое прошлое, посмертно признаны виновными в истреблении белорусов.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Жителя Пружанского района по его же просьбе ограничили в посещении горных заведений. Он обратился в прокуратуру с просьбой ограничить посещение горных заведений, в том числе виртуальных, и в участии в азартных играх. Такую необычную просьбу заявитель

0: 25-26 сентября. Детская программа будет проходить в поместье Деда Мороза в субботу с 10 до 16. Пройдет квест «Посвящение в зубрята», 7 интерактивных площадок с испытаниями на ловкость и смекалку. Каждый участник получит индивидуальную карту пущи, волшебный камень и берег, памятные фотографии на локациях, а также финальную встречу с царем зубров. Запланированы также встречи и общение с популярными блогерами, интерактивные челленджи и игры с аудиторией, танцевальная программа «Автограф-сессия». Участие в квесте бесплатное. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7,9, днем 16,18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: за фейками.
1: В Казахстане мошенники стали требовать продлить срок регистрации брака. Первоначальная идея зародилась в соцсетях и задумывалась как розыгрыш. Жены отправляли мужьям фальшивые скриншоты сообщений, проверяя реакцию благоверных. Однако вскоре шутку подхватили аферисты, и супругам стали поступать поддельные уведомления банковских приложений. В тексте говорилось о необходимости немедленно оплатить пошлину или перейти по ссылке. В противном случае банк грозился заблокировать карту и доступ к счету. С вами Лена Дамиева и «Охота за фейками». Мошенники не шутят. Они делают серьезные ставки и надеются, что вы проиграете. Обычно я рассказываю о том, с какой легкостью мошенники обманывают пожилых людей. Но моя сегодняшняя героиня не из тех бабушек, которые отдают аферистам все свои деньги. 69-летняя пенсионерка из Пинска спасла и своего внука, и семейные сбережения. Собственно, целью мошенников был молодой человек. Сначала ему позвонили фейковые сотрудники салона сотовой связи, рассказали известную байку про продление договора и убедили назвать СМС-код. Как только цифры были озвучены, к делу подключился лжепредставитель Департамента финансовых расследований. С перепугу юноша отчитался ему не только о собственных финансах, но и о сбережениях бабушки. А через некоторое время парень уже сидел в такси и вез в Минск деньги для декларирования. Пожилую леди насторожил тот факт, что внук спешно покинул квартиру с большой суммой денег. И она стала звонить и выяснять, в чем же дело. Когда тот в ответ лишь прошептал что-то про секретные указания и государственную тайну, бабушка уверенно заявила: «Да ты что, родной, это же мошенники!» Заставила развернуть такси и позвонить в милицию. В отличие от внука, женщина внимательно смотрела телевизор и не раз слышала о подобных схемах. Эх, побольше бы нам таких бабушек. Фейковая реклама поддельной платформы «Газпрома», как сериал «Санта-Барбара», кажется, что никогда не закончится. Но кое-какое развитие сюжета все-таки наблюдается. Например, теперь аферисты не просто обещают прибыль всем и каждому, а предлагают пройти контрольный тест на симуляторе. Мол, только половина желающих добиваются стабильного заработка на этой сказочной платформе. Так узнаешь же, входишь ли ты в их число. Задания элементарные. Например, предсказать, как отреагируют акции компании, руководитель которой получил всестороннюю поддержку на международном форуме. Пойдут вверх. О, да вы прирожденный финансовый гений. Положите себе в карман 750 виртуальных рублей. Парочка подобных тестовых вопросов, и вас поздравляют с отличным пониманием рынка. А успех рекомендуют закрепить регистрацией на воображаемой бирже. Укажите ваши данные и вперед. Доставайте личные сбережения, берите кредиты и покупайте фейковые акции. Ведь мошенникам уже не терпится пополнить свои карманы вашими доходами. Осень вдохновляет не только поэтов и художников. Аферисты учитывают сезонный спрос и старательно играют роль фермеров. Красочно рекламируют и предлагают горожанам оптовые закупки овощей, фруктов, меда и ягод. Все экологически чистое, якобы на деревенских полях и лугах выращенное и собственноручно собранное. Цены ниже рыночных почти в 3 раза, и ходить никуда не надо. Бесплатная доставка на дом. От вас требуется только выбрать товар, внести залог и договориться о встрече, которая никогда не состоится. Потому что истинный автор объявления не привык гнуть спину на грядках, а лопату рассматривает исключительно как инструмент, который помогает грести чужие деньги. Вместо урожая такие фермеры собирают предоплату, некоторое время кормят обещаниями и, наконец, исчезают до следующего сентября. С вами была Елена Дамиева. Проявляйте благоразумие и осмотрительность, и тогда осень будет щедрой для вас, а не для мошенников.
0: Охота за фейками.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7,9, днем 16-18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.
7: От режиссера трилогии «Стражи Галактики». Койот и мультяшки вселенной «Луни Тюнс» против корпорации «Акме».
8: А «Акме» продает опасные товары уже много лет.
7: «Хитрый койот». Только в кинотеатрах с 10 сентября.
9: 12+.
10: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
11: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
10: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слушай наших.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новины. Головные.
1: У Бресте 16 годин. У студии Мария Дзямчук. Добрый день. Сегодня в выпуску. У Бресте вельми высокий процент працы уладкавання. Динамо Брест на выезде сустрэнецца со столичным Динамо. Про гэта іншае далей больш падрабязна. У бягучай пятигодцы основные акценты у сферы занятости накіраваны на задавальнение потребностей наймальников у кадрах, а так само стварение умоў, каб люди замацоўваліся у регионах и экономика развивалася равномерно. Гэта рассказала намесник старшыні комитета по праце, занятости и социальной обороны Брэсцкага аблвыканкама Ирына Федчык. Яна отзначила, что на 1 верасня бягучага года в области заявлено амаль 19 тысяч вакансий, что на 5800 меньше, чем на аналогичную дату 2025-го. Начальник управления по праце, занятости и социальной обороне Брэсцкага гарвыканкама Инна Новожилова у свою чергу отзначила, что с початку года до их звернулися 3926 человек, с их праца уладкована 3491. Это 82,4%, вельми высокий процент праца уладкования. У Брэсцкай области у стабилизационный фонд на межсезонный период закладут больше за 3000 тонн яблоков. Як отзначил старшиня комитета по сельской господарце и харчаванні Брэсцкага аблвыканкама Анатоль Шуплянков, у регионе у сельскохозяйственных организациях и фермерских господарках промысловые яблоневые сады займают больше за 4300 гектаров. Основные вытворцы яблоков сконцентрованы у Брэсцкім, Ляховицким, Пружанским и Столинским районах. Ведущее республиканское выдание СБ «Беларусь сегодня» опубликовало репортаж с урочистой презентацией историко-документальной книги «Геноцид на Столинщине». Выдание стало выником масштабной доследшей и процессуальной працы прокуратуры района, супрацовника у краязнаучага музея и авторского коллектива. У книгу включены протоколы допыта у сведков, архивные фотографии, акты надзвычайных комиссий и поименные списы ахвяр фашистского террору. Отмысловая увага у публикации и нададзена пераемнасці пакаленняў. Адзначана, што новае выданне стане важнейшай крыніцай для краязнаўчай і выхаваўчай работы ва ўсіх установах адукацыі района. У другую неделю вересня во всем свете отдают данину памяти ахвярам фашизму. Другая сусветная война, якая забрала жыццё миллионов людей по своих масштабах и стратах, не мая сабе роўных. Агульные страты, поводле розных оценок, складают от 50 до 80 миллионов загинувших с уликом и войскоўцаў и громадянского насельництва. Беларусь находится сярод тых, кто отстоивает историчную правду. Криминальная справа об

0: Беларусь и подкреслить значение единства для нации. Мы імкнуліся створить выставу, якая б не просто демонстрировала исторические факты, але и подохвочивала до разважания об тем, как подеи минулого уплывают на нашу сучасность. 17 вересня 1939 года – это поворотный момент у истории белорусского народа, день, коли была одновлена территориальная целостность, расповяли у библиотеки. Артисты из Китая сегодня зладили уличный показ у центра Бреста подчас 30-го международного театрального фестиваля «Белая вежа». С ярким шоу гости с Поднебесной выступали под открытым небом раницей на пляцовце каля фонтана на Советской. Китайские артисты продемонстрировали глядачам богатую палитру дзюй. Это традиционный китайский оперный жанр с провинции Чэньцзян, який так само называют Тиньхуанской оперой. Яна сполучает пластику и вокал, боевые мастерства и невероятные проходные историчные костюмы. Центральными выявами у вылечном представлении стали Малпа и Цмок. Динамо Брест сегодня на выезде сустренится со столичным Динамо у матче дебюте системы ВАР на полях высшей лиги. Початок гульни у 20:10. За прямую трансляцию отказывает телеканал Беларусь 5.
1: И об надворье.
0: Поводле информации Брэста облгидромета, у ближайшие сутки на Брэшчине чакается пераменная воблачность. У ночи месцами невеликие короткочасовые дожди, у день пероважно без опадков. У ночи и раницы месцами слабый туман. Ветер ночью неустойливый, слабый, днем паудньово-заходний, заходний 3-8 метров за секунду. Температура поветра по области у ночи от 7 до 12, у день от 16 до 21. У Барановичах ночью 7-9, днем 16-18, у Пинску ночью 8-10, днем 17-19, у Бресте у ночи от 10 до 12, у день от 18 до 20 с плюсом. Мария Дямчук, служба информации, Радио Брест.

0: Брест аудиогид. Поехали.
1: Если смотреть весь контент археологического наследия Центральной и Западной Европы, то музей Бересте с его экспонатами и артефактами занимает серьезную позицию в топе музеев Европы. Одним из таких артефактов является самшитовый гребень 13 века, найденный на территории Древнего Бреста. На гребне мастер вырезал 13 букв древней славянской азбуки кириллицы от А до Л на обеих сторонах. Выходит, что это настоящий букварь, к тому же единственный найденный на территории нынешней Беларуси. В 1970 году этот гребень нашел брестский школьник Виктор Петручик. Раскопки под руководством профессора Петра Лысенко велись с 60-х годов. В работе, как сейчас говорят, в качестве волонтеров участвовали подростки. За свою находку мальчик тогда получил гонорар 2 рубля. На то время это было стандартное денежное поощрение за день работы. Зато музей и город теперь имеют бесценный экспонат мирового значения. В музее Бересте, кстати, для осмотра выставлена копия гребня. Оригинал хранится в фондах. Стоит добавить, что в Восточной Европе имеются лишь 3 находки подобного рода, и этот гребень один из 3. Удача, что гребень так хорошо сохранился. Кажется, он и сейчас может быть пригодным для использования по назначению, в качестве азбуки тоже. Особый интерес также вызывает и шахматная фигурка конца 12-го, начала 13 века. Что больше всего поразило, костяной король выглядит так, словно сделан совсем недавно. Остается удивляться, какие качественные вещи делали наши предки. Нашла старинного короля сотрудница Академии наук БССР Татьяна Коровушкина в 1973 году во время раскопок Бреста. Совсем маленький костяной король с усами и бородой может спрятаться в ладони, но при близком рассмотрении он выглядит довольно грозным. Его брови сдвинуты, взгляд угрюмый. С одной стороны рука прикрыта щитом, в другой руке он держит булаву. А его одежду и головной убор украшает особый орнамент. Скульптурное изображение человека выполнено в реалистичной манере. Фигурка была найдена в западном конце Южной улицы Бреста. Специалисты называют это изделие образцом высокохудожественной резьбы и обработки.
0: Брест аудиогид.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7,9, днем 16,18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Реклама.
1: В кино с 3 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
1: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
1: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наша музыка.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: умные колонки от Яндекс, сумка Zara в виде портативной приставки, а также протест работников Samsung. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Они знают про вас все. Встречайте умные наушники Яндекс Дропс. Первое носимое ИИ-устройство Яндекса получило 11-миллиметровые драйверы, шумодав и отдельный чип, который умеет распознавать ваш голос без подключения к интернету. Но главной фишкой наушников стала интеграция с Alice AI и всеми устройствами умного дома. По вашей просьбе, капельки могут запустить пылесос, посмотреть время работы нужного магазина на Яндекс.Картах или врубить любимый плейлист в музыке. Как пишет пресс-служба Яндекса, ИИ-ассистенту можно на ходу наговорить все самое важное, чтобы не забыть. А он уже сам напомнит, когда надо продлить страховку на автомобиль и во сколько встать, чтобы не опоздать на работу. На одном заряде наушники должны продержаться от 5 до 9 часов. Цвета 3 – черно-белый, черный и фиолетовый. Цена в районе 340 белорусских рублей.
0: Точка сборки.
1: Испанская торговая сеть Zara мощно заколабилась с Sony и вернула на рынок PlayStation Portable в виде сумки Crossbody. Много в ней не унесешь. Габариты небольшие, но ваш смартфон, кошелек и паспорт в главный и единственный отсек поместятся запросто. Материалы строго утилитарные. Сама сумка и подклад из полиэстера. Ну а лицевая панель и кнопки консоли силиконовые. Чтобы никто, не дай бог, случайно не подумал, что у вас в руках китайская подделка, сумку и ремень до отвала забили логотипами PlayStation. За полиэстеровую PSP 1000 просят $36 или примерно 100 белорусских рублей по текущему курсу.
0: Точка сборки.
1: Сотрудники подразделения Device Solutions, которые работают над чипами памяти и полупроводниками, были недовольны своими зарплатами и в итоге получили сотни тысяч долларов компенсации на человека. Теперь вопросом «Где деньги?» задаются их коллеги, производящие технику Samsung, включая смартфоны. Огромные бонусы от сверхприбыли достались также подразделениям, которые производят и разрабатывают системы на чипах. Они оба убыточны, но денег все равно получили. А прибыльное подразделение Device Experience, ответственное за смартфоны, хотят также зарплаты, как у коллег из DS. Если они начнут бастовать, то выпуск Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 и его более широкого собрата Z Fold 8 White может задержаться. Сейчас их судьба зависит от того, захотят ли главы Samsung урегулировать дело мирно и все-таки поднять людям зарплаты. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7,9, днем 16,18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.

может, я останусь с тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7,9, днем 16,18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7,9, днем 16,18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью

неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7,9, днем 16-18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7,9, днем 16,18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7-9, днем 16-18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7,9, днем 16,18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 7,9, днем 16,18, в Пинске ночью 8-10, днем 17-19, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 18 до 20 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Наши треки.
1: Хорошо, этот день начался

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.